жизнь эта кратка, да то сладко, что не паде любовна. Эла, эла, эла, смирена, от страст ушу в мен тайфун.